Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго. Гибкость и сила, правильно совмещенные в тебе, вот залог и главное условие долгой, счастливой и здоровой осмысленной жизни. Именно это тебе и нужно. Не сомневайся, а иди по этому пути. Лао Цзи. Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Чарльз Диккенс. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора и этого парализует вашу волю. Между тем, вы упускаете лучшее, что уготовила вам жизнь. Причина в отсутствии внутреннего огня. Евгений Водолазкин. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. Фредерик Бакман. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно уметь довольствовать настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Антон Чехов. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Рэй Брэдбери. Многие люди, делая выбор, предпочитают худшее лучшему. Развитие часто бывает болезненным процессом, и, возможно, по этой причине его стремятся избежать. Мы боимся наших собственных лучших возможностей, а не только любим их. И все мы глубоко амбивалентны по отношению к истине, красоте, нравственности, любя и боясь их одновременно. Абрахам Маслоу. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед. Действуйте. Открывайте. Марк Твен. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Ник Вуйчич. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Габриэль Гарсия Маркес.
случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было. Так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Федор Достоевский. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо.

Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх остается всегда один и тот же. А умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Александр Куприн.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних ошибок. Мы состоим из поступков, которые пока не совершили. Мы – это наш завтрашний день. Фредерик Бакман. Для успеха необходимо обойтись самим собой жестоко и сосредоточиться на изъянах. Вот когда дело вступают глаза, а также способность объективно оценивать себя и выслушивать мнение других. Арнольд Шварценеггер.

Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Виктор Пелевин.

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя. Антуан де Сент-Экзюпери.

По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики. С этого и начинают. Великое умение человека. Его способность к росту. Маркус Зусак.

Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Никогда не жалей ни о чем, что заставило тебя улыбнуться. Марк Твен. Жизнь – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно испытать. Сёрен. Вчера – история, завтра – тайна, сегодня – подарок. Вот почему мы называем это настоящим. Элеонора Рузвельт. Если у вас есть хорошие мысли, они будут сиять на вашем лице, как солнечные лучи, и вы всегда будете выглядеть прекрасно. Руальд Даль. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Арчибальд Кронин.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердца наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Лидер нации, президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для беседы лиц, назначаемых на руководящие должности в ряде центральных государственных органов. Кадровые изменения затронули руководящий состав Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Налогового комитета, Комитета жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по охране окружающей среды, Антимонопольной службы, Национальной академии наук Таджикистана, Горно-металлургический институт Таджикистана, а также научных и образовательных учреждений Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. В ходе встречи с назначенными руководителями глава государства призвал их к честному и добросовестному служению народу и государству, подчеркнув важность ответственного исполнения возложенных обязанностей. Особое внимание Молли Рахмон поручил уделить ускорение процессов цифровизации, эффективному и безопасному использованию технологий искусственного интеллекта, а также совершенствованию взаимодействия с инвесторами и предпринимателями. Президент также

0: по благоустройству и созданию в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В ходе посещения было отмечено, что на территории свободной экономической зоны продолжаются строительные работы и создание новых производственных предприятий. Также сообщалось, что до празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан планируется ввод в эксплуатацию ряда объектов. По итогам рабочей поездки заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан дал ответственным лицам соответствующие рекомендации, касающиеся дальнейшего развития деятельности зоны и своевременного выполнения намеченных мероприятий. В городе Пинджикенте Сагдийской области после длительного перерыва возобновит работу предприятие по добыче и переработке меди и олова. По данным местных властей, подготовка к возобновлению деятельности предприятия ведется при поддержке правительства Таджикистана и исполнительных органов власти региона. В настоящее время на производственной площадке устанавливается новое оборудование, проводится реконструкция одного из цехов, а также ремонтируется общежитие для работников. Ответственным структурам поручено ввести в эксплуатацию в первую очередь завода к концу 2026 года. Ожидается, что выпуск объекта позволит создать 200 постоянных рабочих мест. Ранее также сообщалось о планах возобновить деятельность предприятия по производству свинца в Пинджикенте. Согласно имеющейся информации, после ввода этого завода в эксплуатацию работой будут обеспечены 150 человек. Уважаемые радиослушатели, далее наш коллега Даулат Назаров познакомит вас с новостями о летнем фестивале и спорте. Оставайтесь с нами. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Продолжаем нашу передачу. Летний фестиваль Душанбе 2026 состоится 22-23 августа в государственном учреждении Наурузгох в Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе уважаемым Рустами Эмумали. Мероприятие организуется обществом Бозоршинос при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе и приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основными целями фестиваля являются развитие туристической отрасли, создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей столицы, привлечение большого числа иностранных туристов, продвижение туристического и культурного потенциала Душанбе, а также поддержка инициатив частного сектора. В рамках фестиваля будет представлена насыщенная культурно-развлекательная и туристическая программа. В частности, планируется выставка и продажа изделий народных промыслов, национальных и международных блюд, сладостей и прохладительных напитков, проведение спортивных и интеллектуальных игр, конкурсов и викторин, театральных и цирковых представлений, конных прогулок и других развлекательных мероприятий. Главным событием фестиваля станет масштабный шоу-концерт с участием известных таджикских эстрадных исполнителей и зарубежных артистов. Согласно постановлению, утверждений состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению летнего фестиваля Душанбе 2026 соответствующим городским службам поручено обеспечить организацию и проведение мероприятий на высоком уровне. Одновременно постановлением определено, что координацию подготовки и проведения фестиваля будет осуществлять отдел развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Следует отметить, что летний фестиваль Душанбе уже стал одним из наиболее известных культурно-развлекательных мероприятий столицы. Ранее фестиваль трижды проводился при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе в 2018, 2019 и в 2021 годах. Каждый раз фестиваль собирал тысячи жителей и гостей столицы, а также иностранных туристов. Опыт предыдущих лет показал, что фестиваль играет важную роль в продвижении культуры и народных ремесел, развитии туристического потенциала города и поддержке предпринимательства в сфере услуг.

0: о спорте. Столица Таджикистана впервые примет турнир серии «Юниор Гран-при» под дзюдо, организованной Международной Федерацией Дзюдо. Первый этап новой серии соревнований пройдет в Душанбе 24-25 октября 2026 года. Ожидается, что на турнир прибудут сильнейшие молодые дзюдоисты из разных стран мира. Участники будут бороться за рейтинговые очки, призовые выплаты и возможность получить международный соревновательный опыт. После завершения соревнований 26 по 28 октября в Душанбе состоится международный учебно-тренировочный лагерь для спортсменов. Новая серия турниров была запущена IJF с целью приблизить молодых спортсменов к уровню взрослого мирового тура. Благодаря этой инициативе юниоры смогут набирать рейтинговые очки не только на континентальных кубках, но и на турнирах серии Гран-при. Еще одним нововведением станет выплата призовых победителям и призерам соревнований. Ранее такая практика в основном применялась на турнирах среди взрослых спортсменов. Как отметил президент IGF Мариус Визер, новый проект направлен на поддержку и развитие следующего поколения дзюдоистов. Второй этап новой серии пройдет в Узбекистане. Турнир Сейба Ташкент Кедет Гран-при среди спортсменов до 18 лет состоится в Ташкенте 24-25 ноября этого года.
1: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. По районам республиканского подчинения небольшая, местами переменная облачность. Днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 25, днем до 39 градусов тепла. В горах ночью до 16, днем до 32 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 24, днем до 39 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были с нами на волне 106.5 FM. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день. И никогда не забывайте о любви к нашей любимой родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был Русский блок «Радио Фарханг». До новых встреч в эфире.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей,

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою
1: вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго. Гибкость и сила, правильно совмещенные в тебе, вот залог и главное условие долгой, счастливой и здоровой осмысленной жизни. Именно это тебе и нужно. Не сомневайся, а иди по этому пути. Лао Цзи. Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Чарльз Диккенс. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора и этого парализует вашу волю. Между тем, вы упускаете лучшее, что уготовила вам жизнь. Причина в отсутствии внутреннего огня. Евгений Водолазкин. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. Фредерик Бакман. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно уметь довольствовать настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Антон Чехов. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Рэй Брэдбери. Многие люди, делая выбор, предпочитают худшее лучшему. Развитие часто бывает болезненным процессом, и, возможно, по этой причине его стремятся избежать. Мы боимся наших собственных лучших возможностей, а не только любим их. И все мы глубоко амбивалентны по отношению к истине, красоте, нравственности, любя и боясь их одновременно. Абрахам Маслоу. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед. Действуйте. Открывайте. Марк Твен. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Ник Вуйчич. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Габриэль Маркес.
случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам разложена. Да и что самому прежде не вдогад было. Так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Федор Достоевский. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо.

Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх остается всегда один и тот же. А умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Александр Куприн.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних ошибок. Мы состоим из поступков, которые пока не совершили. Мы – это наш завтрашний день. Фредерик Бакман. Для успеха необходимо обойтись самим собой жестоко и сосредоточиться на изъянах. Вот когда дело вступают глаза, а также способность объективно оценивать себя и выслушивать мнение других. Арнольд Шварценеггер.

Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Виктор Пелевин.

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя. Антуан де Сент-Экзюпери.

По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, каточные домики. С этого и начинают. Великое умение человека, его способность к росту. Маркус Зусак.

Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Никогда не жалей ни о чем, что заставило тебя улыбнуться. Марк Твен. Жизнь – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно испытать. Сёрен. Вчера история, завтра тайна, сегодня подарок. Вот почему мы называем это настоящим. Элеонора Рузвельт. Если у вас есть хорошие мысли, они будут сиять на вашем лице, как солнечные лучи, и вы всегда будете выглядеть прекрасно. Руальд Даль. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Когда все погибло. Арчибальд Кронин.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердца наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Лидер нации, президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для беседы лиц, назначаемых на руководящие должности в ряде центральных государственных органов. Кадровые изменения затронули руководящий состав Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Налогового комитета, Комитета жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по охране окружающей среды, Антимонопольной службы, Национальной академии наук Таджикистана, Горно-металлургический институт Таджикистана, а также научных и образовательных учреждений Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. В ходе встречи с назначенными руководителями глава государства призвал их к честному и добросовестному служению народу и государству, подчеркнув важность ответственного исполнения возложенных обязанностей. Особое внимание Молли Рахмон поручил уделить ускорение процессов цифровизации, эффективному и безопасному использованию технологий искусственного интеллекта, а также совершенствованию взаимодействия с инвесторами и предпринимателями. Президент также обозначил данные направления в качестве важных задач для дальнейшей деятельности руководителей, назначенных на новые должности. Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Восидион Фархот Садулозода и первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Юсуфзода Фарух Юсуф совершили рабочую поездку в свободную экономическую зону Куляб. Целью визита стало ознакомление с деятельностью субъектов свободной экономической зоны, развитием ее инфраструктуры, созданными условиями для работы инвесторов, ходом строительных работ на новых предприятиях, а также реализацией мероприятий по благоустройству и созданию в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В ходе посещения было отмечено, что на территории свободной экономической зоны продолжаются строительные работы и создание новых производственных предприятий. Также сообщалось, что до празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан планируется ввод в эксплуатацию ряда объектов. По итогам рабочей поездки заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан дал ответственным лицам соответствующие рекомендации, касающиеся дальнейшего развития деятельности зоны и своевременного выполнения намеченных мероприятий. В городе Пинджикенте Сагдийской области после длительного перерыва возобновит работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. По данным местных властей, подготовка к возобновлению деятельности предприятия ведется при поддержке правительства Таджикистана и исполнительных органов власти региона. В настоящее время на производственной площадке устанавливается новое оборудование, проводится реконструкция одного из цехов, а также ремонт. Монтируется общежитие для работников. Ответственным структурам поручено ввести в эксплуатацию в первую очередь завода к концу 2026 года. Ожидается, что выпуск объекта позволит создать 200 постоянных рабочих мест – Ранее также сообщалось о планах возобновить деятельность предприятия по производству свинца в Пинджикенте. Согласно имеющейся информации, после ввода этого завода в эксплуатацию работой будут обеспечены 150 человек. Уважаемые радиослушатели, далее наш коллега Даулат Назаров познакомит вас с новостями о летнем фестивале и спорте. Оставайтесь с нами. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Продолжаем нашу передачу. Летний фестиваль Душанбе 2026 состоится 22-23 августа в государственном учреждении Наурузгох в Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмумали. Мероприятие организуется обществом «Бозоршинос» при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе и приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основными целями фестиваля являются развитие туристической отрасли, создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей столицы, привлечение большого числа иностранных туристов, продвижение туристического и культурного потенциала Душанбе, а также поддержка инициатив частного сектора. В рамках фестиваля будет представлена насыщенная культурно-развлекательная и туристическая программа. В частности, планируется выставка и продажа изделий народных промыслов, национальных и международных блюд, сладостей и прохладительных напитков, проведение спортивных и интеллектуальных игр, конкурсов и викторин, театральных и цирковых представлений, конных прогулок и других развлекательных мероприятий. Главным событием фестиваля станет масштабный шоу-концерт с участием известных таджикских эстрадных исполнителей и зарубежных артистов. Согласно постановлению, утверждений состава организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению летнего фестиваля Душанбе 2026, соответствующим городским службам поручено обеспечить организацию и проведение мероприятий на высоком уровне. Одновременно постановлением определено, что координацию подготовки и проведения фестиваля будет осуществлять отдел развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Следует отметить, что летний фестиваль Душанбе уже стал одним из наиболее известных культурно-развлекательных мероприятий столицы. Ранее фестиваль трижды проводился при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе в 2018, 2019 и в 2021 годах. Каждый раз фестиваль собирал тысячи жителей и гостей столицы, а также иностранных туристов. Опыт предыдущих лет показал, что фестиваль играет важную роль в продвижении культуры и народных ремесел, развитии туристического потенциала города и поддержке предпринимательства в сфере услуг. О спорте. Столица Таджикистана впервые примет турнир серии «Юниор Гран-при» под дзюдо, организованной Международной Федерацией Дзюдо. Первый этап новой серии соревнований пройдет в Душанбе 24-25 октября 2026 года. Ожидается, что на турнир прибудут сильнейшие молодые дзюдоисты из разных стран мира. Участники будут бороться за рейтинговые очки, призовые выплаты и возможность получить международный соревновательный опыт. После завершения соревнований 26 по 28 октября в Душанбе состоится международный учебно-тренировочный лагерь для спортсменов. Новая серия турниров была запущена IJF с целью приблизить молодых спортсменов к уровню взрослого мирового тура. Благодаря этой инициативе юниоры смогут набирать рейтинговые очки не только на континентальных кубках, но и на турнирах серии Гран-при. Еще одним нововведением станет выплата призовых победителям и призерам соревнований. Ранее такая практика в основном применялась на турнирах среди взрослых спортсменов. Как отметил президент IGF Мариус Визер, новый проект направлен на поддержку и развитие следующего поколения дзюдоистов. Второй этап новой серии пройдет в Узбекистане. Турнир «Сейба Ташкент Кедет Гран-при» среди спортсменов до 18 лет – состоится в Ташкенте 24-25 ноября этого года.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. По районам республиканского подчинения небольшая, местами переменная облачность. Днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 25, днем до 39 градусов тепла. В горах ночью до 16, днем до 32 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 24, днем до 39 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были с нами на волне 106.5 FM. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день. И никогда не забывайте о любви к нашей любимой родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был Русский блок «Радио Фарханг». До новых встреч в эфире.

Розия Караматулло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июн, Майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба Рузи Ваҳдати Милли. Даромад озод.